прилипли к тем местам, где голова была, шея, руки. Все, конечно, перепуталось, а царица без памяти.